0: важность и память Минлэба все равно схватает.
1: Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь, ты нечь. Опамятаешь, опамятаешь, опамятаешь.